0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Ярмарки «Креатив Аймах» пройдут в Астане. Выставка «Мир вокруг нас» к юбилею клуба «Самоцвет» открылась в столице. Международный фестиваль «Комик-кон Астана». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В августе в Астане продолжится серия региональных ярмарок «Креатив Аймак», объединяющих проекты в сфере культуры, искусства, ремесел и креативных индустрий, передает Елурда-Инфо-КЗ. Мероприятия будут проходить каждые выходные на площадке «Казах Креатив Хаб». Посетители смогут познакомиться с творческими проектами регионов Казахстана, приобрести авторские изделия и увидеть работы ремесленников, дизайнеров и художников. Так, 8 и 9 августа ярмарка будет посвящена Алматинской области, 15 и 16 августа – области Жетісу, а 29 и 30 августа – Туркестанской области. Вход свободный. «Креатив Аймак» реализуется Фондом развития креативных индустрий и направлен на поддержку и продвижение творческих проектов из регионов Казахстана. В Национальном центральном музее Казахстана открыли выставку «Мир вокруг нас», приуроченную к 55-летию Алматинского клуба художников «Самоцвет», передает 24KZ. В разное время в работе объединения принимали участие больше 400 отечественных художников. В нынешнюю экспозицию вошли около 150 живописных и графических работ. По словам авторов, они обращаются простым сюжетом и находят художественные образы в том, что окружает человека каждый день. Работы представлены как на академическом, так и на любительском уровне. В Астане 6 августа стартует международный фестиваль «Комик-кон Астана-2026», передает 24KZ. За годы проведения он стал крупнейшим событием в сфере поп-культуры в Центральной Азии, объединяющим поклонников кино, сериалов, комиксов, видеоигр, аниме и косплея. В этом году фестиваль пройдет сразу на двух площадках. На территории Барс-арена состоится встреча с международными хедлайнерами, панельные дискуссии, выступления звезд, фотосессии и автограф-сессии. Ледовый дворец Алау станет масштабной выставочной площадкой, где разместятся тематические зоны, стенды компаний и партнеров, игровые пространства, презентации и интерактивные площадки. Для посетителей всех возрастов также подготовлена развлекательная программа. Впервые в истории Комик-кон Астана одновременно примут участие сразу 4 международных хедлайнера. Гостями фестиваля станут датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по сериалу «Игра престолов», звезды сериала «One Piece» от Netflix, Иньяки Гадо и Та Скайлар, а также британский актер Пол Андерсон, сыгравший Артура Шелби в сериале «Острые козырьки». Актеры встретятся с поклонниками, расскажут о своей карьере и работе над известными проектами, ответят на вопросы зрителей, а также примут участие в фотосессиях и автограф-сессиях. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Александр Власовтың «Фонтану Бахчисарайского дворца» романсы. Орындағандар Әлібек Дінішев, ал фортепиано партиясын Евгений Шендерович.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Житиген. Древний струнный щипковый музыкальный инструмент. Широко распространен у тюркских народов. Существует несколько версий происхождения его названия. По одной из них житиген состоит из двух слов «жета» – «семь» и «аган», то есть «семь поющих струн» или «семь песен». По другой версии житиген происходит от древнетюркского «жатакан», что может переводиться как «лежачий». Существует несколько разновидностей этого инструмента. Нам больше известен казахский житиген. О его происхождении, как и о происхождении любого древнего казахского инструмента, существует известная легенда. Позволим себе ее напомнить. В глубокой древности в одном ауле жил старик. Было у него 7 сыновей. И вот однажды, в особенно суровую зиму, наступил джут. Голод и смерть пришли в аул. Не обошло горе стороной дом старика. Одного за другим уносила костлявая его сыновей. Когда умер старший сын, Канья, убитый горем старик взял сухое дерево, выдолбил в нем углубление, натянул на него струну и заиграл на этой струне печальную мелодию. Несчастный отец назвал этот кюй «Карагым» – «родной мой». После смерти второго сына, Ториалыма, старый отец натянул рядом с первой вторую струну и заиграл мелодию еще печальнее первой. Этот кюй он назвал «Канат-сынар» – «разбитое крыло». Так уходили из жизни сыновья старика. И с уходом каждого появлялась новая струна и кюй, в котором отец вспоминал о сыновьях и изливал в музыке свое горе. Третьему сыну, Жайкельде, он сложил кюй кумарым, любимый мой. Четвертому, Бекену, Оцунир, погасшее пламя. Пятому, Хауасу, Бакыт кошты, утерянное счастье. Шестому, Жунзару, Кунтутулда, затмившееся солнце. Когда же умер последний, младший сын, Кияс, старик натянул седьмую струну и свой последний кюй назвал «Жеты баламнан айрлып куса болдым» – «Горе от утраты семи сыновей». Эти кюи дошли до наших дней под общим названием «Житигенын житиуы» – «Семь кюев житигена». Наиболее древний тип казахского житигена представлял собой продолговатый ящик, выдолбленный из куска древесины. На таком житигене не было ни верхней деки, ни колков. Струны из конского волоса или из жил натягивались рукой с наружной стороны инструмента. Позднее верхняя часть житигена была накрыта деревянной декой. Под каждую струну подставляли осыки, выполнявшие роль колков. Передвигая их, можно было подстраивать струну. Размер житигена был около 70 сантиметров. Звучание мягкое, певучее. Играли на житигене, положив его на колени. В древности считалось, что звуки житигена могут задабривать духов. И, например, если перед охотой поиграть на житигене, охота обязательно будет удачной. Это был житиген в программе «Радио Классик» Алем Аспаптар.
0: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанский артист балета примет участие в «Балет Интернешнл Гала» в Австралии. Древнейшую мечеть золотоординского периода обнаружили в Утраре. Молодежный фестиваль «Алмалав» пройдет в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Ведущий солист Астана Опера, заслуженный деятель Казахстана Бахтияр Адамжан готовится к участию в галоконцерте «Балет Интернешнл Гала 7», который пройдет с 11 по 16 августа на сценах Сиднейского государственного театра и концертного зала «Хаммер Холл» в Мельбурне. Премьер театра выступит вместе с мировыми звездами балета, передает Юлюрда Инфо Кейзет. Стоит отметить, что «Балет Интернешнл Гала», организуемый продюсерской компанией «Биг Лив», считается одним из значимых событий в мировом балетном искусстве. Ежегодно на гала-концертах ярчайшие звезды мирового балета представляют зрителям долгожданные классические и современные произведения. Ведущий солист Астана Опера Бахтияр Адамжан регулярно участвует в «Балет Интернешнл Гала» с первого концерта в 2022 году. Отметим, этой осенью нашего соотечественника ждут в Сеуле. 6 по 17 октября снова в Мельбурне, а 4 ноября в Каире. Таким образом, регулярное приглашение Бахтияра Адамжана к участию в масштабных международных проектах укрепляет влияние отечественного балетного искусства в мировом культурном пространстве. Во время раскопок на территории древнего городища Отрар археологи обнаружили остатки мечети и средневековую каменную улицу. Исследователи уверены, что эти открытия помогут по-новому взглянуть на историю одного из важнейших городов Великого Шелкового пути, передает 24KZ. Один из архитектурных элементов – михраб, по словам ученых, является частью мечети и указывает направление на Мекку. Возраст самого культового сооружения установили по результатам анализа древесной золы, который провели в турецкой лаборатории. Выяснилось, что объект относится к 8 веку. На участке площадью 100 квадратных метров исследователи выявили 5 исторических слоев. Здесь обнаружили остатки средневековых домов, керамику. Также впервые в истории Отрара нашли дахму. Это специальное сооружение, которое использовалось для проведения погребальных обрядов. По словам экспертов, обнаруженные монеты, украшения, керамика и элементы архитектурного декора свидетельствуют о том, что Отрар был одним из крупнейших и наиболее развитых городов Великого Шелкового пути. Сейчас все найденные артефакты проходят детальное изучение. Результаты исследований специалисты планируют представить на международной научной конференции в Кембридже. В Алматы в рамках городского молодежного фестиваля «Алма-Лав-2026», приуроченного ко Всемирному дню молодежи, стартовала праздничная акция «Жаз-Вайб». В течение 10 дней по улицам Алматы будет курсировать брендированный автобус, на котором маскоты города и активисты «Жаз-Алматы» поздравляют жителей с предстоящим праздником, проводят интерактивы, дарят положительные эмоции и приглашают их принять участие в итоговом концерте фестиваля, который состоится 12 августа. Проект направлен на развитие молодежной культуры, создание атмосферы единства, укрепление позитивного городского сообщества и популяризацию активного участия молодых людей в общественной жизни мегаполиса. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь.

0: жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Доброго вечера вам желает радио «Классик» и программа «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию передач из цикла «Вечернее настроение». Сегодня в пути вас будут сопровождать ваши любимые композиции в исполнении мировых звезд. И начнем этот выпуск с Чикория. Прозвучит композиция «Blue Miles» из альбома «Paint the World» 1993 года.

Майкл Брекер, выдающийся тенор-саксофонист. За свою короткую жизнь, всего 57 лет, он 15 раз был награжден премией Грэмми. В категориях «Лучшее джазовое инструментальное соло», «Лучшая инструментальная композиция» и «Лучший джазовый альбом». Прозвучала композиция «When I Was» 1994 года. Далее великий современный композитор Пол Маккартни с композицией Гарольда Спина и Джонни Брука «My Very Good Friend – The Milkman», вошедшая в его преджазованный альбом «Kisses on the Bottom» 2012 года, который спродюсировал Томми Ли Пума при поддержке Дайаны Кроул.

Один из самых ярких инструменталистов хардбопа 50-60-х годов – джазовый органист Джимми Смит по прозвищу «Потрясающий». Далее еще один потрясающий музыкант – Джон Колтрейн. Без комментариев прозвучит бесподобная «Нэнси».

Дэйв Грузин из 1982 года с композицией «She Could Be Mine» подвел нас к завершению очередного выпуска «Вечернего настроения». Напомню, сегодня в пути вас сопровождали Чик Корея, Майкл Брекер, Пол Маккартни, Джимми Смит, Джон Колтрейн, Дэйв Грузин и в завершении Стиви Уандер с инструментальной композицией «Send One Your Love». Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Антазбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.